0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня воскресенье, 16 августа. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Эпизоотическая обстановка на Чукотке остается стабильной. За первое полугодие ветеринары направили в лаборатории более 2000 образцов. Опасных заболеваний не выявили. Особое внимание уделяют профилактике птичьего гриппа. Проверили свыше 600 проб домашней птицы и 110 дикой. В оленеводческих хозяйствах проводят плановые осмотры и забор крови. С начала года исследовали около 16 тысяч анализов. Это 72% от всего плана. Отмечу, что более 90% исследований окружная ветеринарная лаборатория выполняет на современном оборудовании. Чукотка получит гранты на благоустройство общественных территорий. Три населенных пункта региона победили на форуме развития малых городов на Дальнем Востоке. В Билибино приведут в порядок смотровую площадку «Орбита». Там замостят дорожки и установят освещение. В селе Тавайваам на 20 тысяч квадратных метров создадут пространство для семей и молодежи с беседками и фотозонами. На набережной Певека обустроят наблюдательную площадку с биноклями и каменный волнорез. Общая сумма грантов около 350 миллионов рублей. Работы завершат в следующем году. В российские регионы поступит более 56 миллионов доз вакцины от гриппа. Препараты направят в рамках национального календаря профилактических прививок. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Специалисты рекомендуют прививаться в сентябре или октябре. Это позволит выработать иммунитет до начала эпидемического сезона. Академик Геннадий Онищенко предупредил об угрозе свиного гриппа H1N1. Опасные штаммы появляются примерно раз в 10 лет. Землетрясение магнитудой 7,4 в Колумбии унесло жизни почти 300 человек. Пострадали почти 4000 жителей. 32 человека числятся пропавшими без вести. Эпицентр находился в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар. Разрушены более 12,5 тысяч домов. Повреждены почти 75 тысяч. Пострадали школы, больницы и аэропорты. Президент объявил чрезвычайное экономическое положение и создал фонд восстановления. Спасательные работы продолжаются. И в завершении выпуска. Черный медведь пробрался в дом на озере Тахо в Калифорнии. Хищник трижды залезал через окно спальни, открывал холодильник и морозилку. На видео видно, как зверь унес булочки, бриош, круассаны и говядину, а затем перекусил на террасе. Визиты медведей к человеческому жилью в Калифорнии нередки. Ранее на озере Arrowhead косолапый полакомился праздничным пирогом, пока внутри спали 12 человек. А на этом пока все. До встречи в эфире.
2: Не спи, а то замерзнешь. Радио «Пурга».

Wake Up и Зиверт, которая знает, как надо бодрить людей в этот волшебный день. Ведь воскресенье, друзья. С вами Радио Пурга, и пускай воскресная пора будет доброй, крутой, ненапряжной. Ну, а последнего пожелаем только тем, кто сегодня хочет чего-то эдакого. Ну, напряга в воскресенье мало кто желает, но, может быть, такие есть. Кто знает зачем, но это уже не так важно. Важно то, что будет дальше. И там все отлично. Сергей Лазарев, танцуй прямо сейчас.

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 16 августа, 1042 год до нашей эры.
4: Разговор двух хорошо знакомых мужчин.
5: Эй, Ара, слушай, как жена нашего Роберта загнобила, а?
6: И не говори, дорогой, вчера мимо забора его проходил, такими словами его обзывала, мама, не горюй прямо. И дураком, и придурком, ну обидно же, да?
7: Ах ты, козел рогатый, козлиная твоя рожа, козлячьи твои глаза. Ну сколько ты надо мной издеваться-то будешь, а? Козел!
5: Вай-вай, бедный Роберт, уже козлом обзывать стали, пропал человек совсем.
4: На самом деле никто Роберта козлом называть и не думал.
3: Просто в этот день, 16 августа 1042 года до нашей эры, согласно найденной записи, одна из армянских семей изловила в горах козла и сделала его домашним.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Снова путешествие на гондоле, пропитанной иронией и голосом самого Лепса, разумеется. Он здесь, как всегда, с одной целью – рассказать о чувствах и не всегда своих. А что касается самого певца, то мы ему желаем удачи, ведь время у него непростое, даже концерты приходилось отменять, да и личную жизнь со здоровьем поправить тоже надо. А прямо сейчас будет играть тот, у кого все хорошо. Will.i.am. 25 лет в эфире.

0: сухарей, соль, перец, сухой чеснок по вкусу, немного муки и растительное масло для жарки. Как готовим? Кабачок трем на терке, слегка посолим и оставляем на 5-10 минут, затем тщательно отжимаем лишнюю жидкость. В миске соединяем куриный фарш, отжатый кабачок, яйцо, натертый пармезан, панировочные сухари и специи. Тщательно перемешиваем массу до однородности, она должна держать форму. При необходимости добавьте немного муки или сухарей. Сформируем небольшие шарики одинакового размера, удобно руками смоченными водой. По желанию слегка обваляйте шарики в муке или панировочных сухарях для хрустящей корочки. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем шарики на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон, примерно 8-10 минут. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подаем теплыми, со свежими овощами и любимым соусом. Вот и все! Блюдо готово! Пробуйте с удовольствием! Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новым рецептом!
1: Сели! Поели!

Вот кто любит танцевать перед зеркалом. Ну, на самом-то деле занятие крутое. Много чего тренирует, подтягивает. И в целом можно начать к себе относиться по-другому. Так сказать, увидеть со стороны, что-то понять. А что именно, зависит от каждого из вас. Мы надеемся, что каждый увидит то, что хочет. Ну а вот что будет зависеть от нас прямо сейчас, так это новый час. И поверьте, будет музыкально.

Вот что можно делать вечерами. Да что угодно. Отдыхать, проводить время с пользой. А до вечера слушать группу «Добро» и фантазировать на тему того, какими же будут сумерки. А я скажу вам, это не так важно. Тут дело в другом. Что же будет прямо сейчас? Это M.M. Варвара. 200 Life Tears. Кино про то, что лето может закончиться. И вот, кстати, да. Про то, что лето может закончиться, вот с этими мыслями давайте и столкнемся. А также подумаем, что делать, пока этого не случилось.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Реклама на радио Пурга. Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина-Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

один лишь поцелуй может изменить все. Это Кэлвин Харрис и Дуа Липа. Небольшая история о новом шаге. И в этот раз поцелуй. Но не только он способен что-то поменять. Иногда достаточно одного только слова. А где-то даже взгляда. Ну и об улыбке не забываем. А мы пожелаем, чтобы для нее было больше поводов.

0: радио «Пурга».
1: И золото добывается веселее.
0: Радио «Пурга».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем привет! С вами программа «Вместе далеко пойдем». А что нужно для идеального семейного отпуска? Ласковое солнце, теплое море и настоящий детский восторг, который заряжает счастьем и взрослых. Сегодня мы отправляемся в столицу российского юга, в солнечный Сочи.
0: Приключение начинается.
1: Сочи – это целая вселенная развлечений, где каждый, от мала до велика, найдет свое приключение. Для старта грандиозный Сочи парк, где вас ждут головокружительные аттракционы и встреча с любимыми сказочными героями. Это место, где волшебство чувствуется в воздухе.
0: Начинаем исследовать.
1: А какой же восторг вызывают умнейшие артисты Большого сочинского дельфинария. Их грациозные прыжки и дружелюбие растопят любое сердце. Для любителей экстрима и высоты уникальный скай-парк. Представьте, вы идете по самому длинному подвесному мосту в мире, а внизу живописная пропасть. Адреналин и невероятные виды гарантированы. И чтобы добавить отдыху познавательной нотки, загляните в механический музей Леонардо да Винчи. Здесь оживают гениальные чертежи великого изобретателя. Можно трогать, крутить и поражаться смелости его идей.
0: Время погрузиться в новое.
1: А добраться в это королевство праздника проще простого, всего около 4 часов лета из Москвы. Цены на перелет бывают очень приятными, а впечатления, которые вы привезете обратно, точно окажутся бесценными.
0: Подведем итоги.
1: Так что пакуйте чемоданы, захватите купальники, солнечные очки и отличное настроение. Сочи ждет, чтобы подарить вашей семье море удовольствий и самые яркие воспоминания. Помните, самые радостные открытия – те, что мы делаем вместе с близкими.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Реклама на Радио Бурга.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Ай-яй-яй, Леонид Агутин и Томас Невергрин. О том, что любовь может мешать спокойствию. И, наверное, такое бывает, она врывается в твою жизнь, все меняет, переставляет местами, а тебе не говорит. Да, бывает. А сейчас случился эфирный привет, друзья, от Ксении. Она передает большой и яркий привет Вове и просит не забыть с собой взять настроение. Но вот а мы надеемся, что даже если Владимир его забудет, оно обязательно вас найдет само. Всем добра!

Самое древнее село Билибинского района – Островное. Оно было известно еще в 17 веке. Прославилось Островное благодаря ярмаркам, которые собирали здесь оленеводов и охотников со всей Чукотки. Жаль, что в то время там не было радиопурга, которое сегодня можно слушать в Островном на частоте 101,6 FM.

Иначе все это зря. Мари Краймбрери. О том, как неприятно иногда на полпути осознать, что, возможно, ты делаешь что-то за просто так. Но тут должны резко появиться отъявленные оптимисты и сказать, ну, будет же опыт, тоже хорошо. И знаете, они будут правы. Давайте хотя бы сегодня во всем искать плюсы, ну, почти во всем. И ведь так относиться ко многому гораздо проще. Настроение не уйдет совсем. А вот кто пришел и уже почти взял в руки микрофон, а может и не только в руки, это группа «Градусы», друзья. «Грязные стекла».

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Видеокидзони. Лето, лето, лето, лето, которое еще здесь, которое можно обнимать, использовать для своих иногда вкусных выходных планов, ну и в целом быть в прайме. Да, оно имеет срок годности, это ваше лето. Да, иногда оно дождливое, но самое главное же, не всегда.
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Ну, мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Если вы готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом, записывайте внимательно. Предлагаю вашему вниманию рецепт традиционного сицилийского десерта – коннелли. Это восхитительные хрустящие трубочки с нежным кремом. Что нам для них понадобится? 40 граммов сливочного масла, 1 яйцо, 30 граммов сахарной пудры, 5 граммов какао, щепотка корицы, 50 миллилитров вина, 5 миллилитров белого винного уксуса 9%, 1 четвертая чайной ложки соли, 210 граммов муки и растительное масло для фритюра. Для крема возьмем 500 граммов рикотты, 130 граммов сахарной пудры и 1 апельсин. По желанию, молотые фисташки для украшения. Вино – это обязательный ингредиент. Благодаря ему трубочки получаются хрустящими, но при этом нежными по вкусу. В оригинале используется красное крепленное десертное вино. Для приготовления каннелли потребуются специальные трубочки. Купить их можно в магазинах для кондитеров, либо на маркетплейсах. Ну или же сделать импровизированные из фольги. Наполнять кремом трубочки желательно перед подачей, чтобы они дольше оставались хрустящими. А теперь давайте приступим к приготовлению. К муке добавляем сахарную пудру, какао, корицу, соль и хорошо перемешиваем. Теперь добавляем мягкое сливочное масло и яйцо, объединяем. Добавляем вино и уксус и замешиваем тесто. Собираем его в шар, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на час. С апельсина снимаем цедру, трем на терке только оранжевый слой, иначе крем будет горчить. К рикотте добавляем сахарную пудру и цедру. Взбиваем до легкой пышности или просто тщательно перемешиваем. Тесто раскатываем в пласт толщиной 2 мм. Вырезаем из него круги диаметром 10 см. На круг кладем трубочку, оборачиваем ее тестом и очень хорошо защипываем, чтобы не раскрылось при жарке. Масло разогреваем до температуры 170-180 градусов. Чтобы проверить, достаточно ли разогрелось масло, можно опустить в него маленький кусочек теста. Если оно сразу начнет пузыриться, значит масло разогрето. Жарить наши трубочки нужно в течение 2 минут, периодически переворачивая. Когда они остынут, наполняем их кремом. При желании можно обмакнуть каждой стороной в молотые фисташки. Вкусные хрустящие каннелли готовы! Приятного вам аппетита и до встречи на эфирной кухне!
1: Сели, поели!

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Когда речь заходит о морском отдыхе на юге России, все сразу вспоминают Сочи, Анапу, Геленджик. А что, если я скажу вам, что есть место, где море теплее, туристов меньше, а отдых спокойнее и дешевле? Знакомьтесь, город Ейск на Азовском море.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Ейск расположен на севере Краснодарского края, на живописной косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом. Это идеальное место для семейного отдыха. Азовское море здесь мелкое и прогревается быстрее Черного. Купаться можно уже с мая, когда вода достигает плюс 22 градусов.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Пляжи в Ейске на любой вкус. Центральный, с песком и всей инфраструктурой. Детский пляж на лимане настолько мелкий, что дети просто гуляют по воде. Каменка. Там пляж галечный, с благоустроенной приморской набережной. А Меляки – опять песок и совсем без глубины. Настоящий рай для малышей.
0: Время семейных эмоций.
1: Для детей тут настоящее раздолье. Два аквапарка – Немо и Глубина с горками и бассейнами. Океанариум «Акулий риф», где можно увидеть тысячи морских обитателей. Дельфинарий – с захватывающими шоу. Можно даже поплавать с дельфинами. А еще в Ейске есть трогательный зоопарк, где разрешают гладить животных, крокодиловый каньон и страусиное ранчо в парке Поддубного.
0: Еду, куда хочу.
1: Кстати, о парках. Их в Ейске несколько, и каждый хорош по-своему. Парк Поддубного с американскими горками, колесом обозрения и даже цирком. Парк Горького с Лебединым озером и велодорожками. А Приморская набережная – главное место для вечерних прогулок, где обязательно сфотографируйтесь с памятником морским коньком – символом города.
0: Путешествия без преград.
1: Подростки тоже в восторге от Ейска. Город называют меккой виндсерферов и кайтсерферов. На серф-станции «Ейск-Винд» научат кататься на доске под парусом. А в Академии водного спорта можно попробовать вейкбординг – скольжение по воде за катером. Адреналин гарантирован.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Взрослым тоже скучать не придется. Рыбалка на Таганрогском заливе или в Ейском лимане обязательно. Здесь ловятся судак, кефаль, лещ, пеленгас. Можно съездить на Ханское озеро за целебными грязями. Они помогают при многих заболеваниях. А вечером прогулка на яхте или ужин в ресторане с видом на море.
0: Экспедиция продолжается.
1: Обязательно попробуйте местную кухню. Уху из сама и леща, жареную тарань с хрустящей золотистой корочкой, свежевыловленную рыбу на гриле, а на десерт – кубанский мед.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: На память увезите вяленую рыбу, она здесь восхитительна. Сувениры и украшения из ракушек, лечебную грязь и косметику на ее основе. Все это продается на набережной и в сувенирных лавках.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться до Ейска легко. Прямые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Жилье на любой бюджет. И это плюс. Цены здесь намного ниже, чем на раскрученных черноморских курортах.
0: Подведем итоги.
1: Ейск – это теплое море, мягкий климат без изнурительной жары, километры пляжей, масса развлечений для всей семьи и та самая спокойная, размеренная атмосфера настоящего отдыха. Здесь не нужно бороться за место под солнцем. Береговая линия огромная, и каждый найдет свой уголок. Так что если вы мечтаете о семейном отдыхе у моря, где тепло, безопасно, интересно и недорого, Ейск ждет вас и подарит вам незабываемое лето.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Слышь!
1: Молния Димы Билана снова ударила в то же самое место. И вот воскресенье уже можно считать заряженным. Ну, не на успех, конечно, но на хорошее настроение точно. И его лучше всего беречь. И вот, друзья, уходит еще один час выходного дня. Но самое главное, не бойтесь, не расстраивайтесь. В запасе еще много.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Спортплощадку реабилитационного центра в Анадыре обновят до конца года. Рабочие приступили к самому масштабному ремонту территории учреждения за последние 17 лет. Сейчас подрядчик снимает старое покрытие с футбольного поля и игровой зоны. Вместо него уложат новое, более безопасное для детей. Здесь также установят два игровых комплекса для ребят от 7 до 12 лет. Прожекторы и металлическое ограждение приведут в порядок трибуны. Площадку используют с 2009 года, а последний косметический ремонт проводили 15 лет назад. За это время покрытие износилось, а оборудование устарело. Работы ведет краснодарская компания «Альянс Энергострой». Подрядчик рассчитывает завершить их до конца декабря. В дальнейшем капитально отремонтируют и само здание центра. Компания «Темп» обследует его и подготовит проект. Инженерные системы, фасад, кровлю и помещения планируют обновить в течение двух следующих лет. Чукотский педагог стал участником сообщества «Созвездие флагманов образования». Президентская платформа «Россия – страна возможностей» подвела итоги конкурса. 100 педагогов из 53 регионов прошли строгий отбор. Одним из победителей стал директор Анадырской основной общеобразовательной школы Дмитрий Михайлов. Он выиграл в номинации «Эксперты». По словам победителя, конкурс позволяет посмотреть на себя со стороны, найти те компетенции, которые необходимо развивать. Дмитрий прошел 16 лет пути от учителя истории до руководителя школы. Он является экспертом региональных конкурсов, а также руководителем методического центра Чукотки. Награжден почетными знаками правительства Оренбургской области и благодарностями Минпросвещения. Проект «Флагманы образования» помогает реализовывать образовательные инициативы. Его участники делятся опытом, становятся наставниками и развивают профессиональное сообщество в своих регионах. В России утвердили ГОСТы на детские мясные консервы и полуфабрикаты. Стандарты вступят в силу 1 января 2027 года. Консервы предназначены для детей старше 3 лет. Продукцию будут герметично упаковывать и стерилизовывать. В ассортименте говядина с овощами, свинина в соусе и баранина с рисом. Для полуфабрикатов установили возрастные категории от 1,5, 3 и 6 лет. Изделия должны быть однородными, без хрящей и посторонних запахов. В Лихтенштейне уравняли права мужчин и женщин в наследовании княжеского престола. Страна оставалась единственной в Европе, где трон передавался только по мужской линии. Теперь наследование будет идти по фамильной линии без привязки к полу. Изменения призваны гарантировать, что страной управляет наиболее подготовленный представитель династии. А решение объявил княжеский дом Лихтенштейна. И в завершении выпуска. Нейросеть Cloud впервые уволила сотрудника магазина за опоздание. Эксперимент проходил в Сан-Франциско с марта. Работник опоздал на 17 смен из 23. Сначала искусственный интеллект предложил вынести предупреждение. После уточняющего вопроса модель решила уволить сотрудника. Cloud демонстрировал мягкий стиль управления. Финансовые итоги эксперимента оказались неудачными. Баланс магазина сократился со 100 тысяч до 61 доллара. Эксперты считают случай важным маркером влияния алгоритмов на трудовые отношения. А на этом пока все. До встречи в эфире.

Мкан, родная на волнах радио Пурга. А мы не будем забывать о родных, в том числе треках, которые иногда действительно как член семьи. Невозможно представить не то чтобы день, но иногда как минимум неделю без подобной песни. Ну а кто же зайдет на эту роль? У каждого претендент свой. Ну а что насчет оркестра Дунаевского? Чье сердце он успел забраться?

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире природы есть немало загадочных явлений, которые могут показаться вообще нелогичными. Одно из них – это поведение мотыльков, которые, несмотря на очевидную опасность, летят на огонь. Это кажется парадоксальным. Но почему эволюция не избавила их от такого саморазрушительного инстинкта? Мотыльки, как и многие другие насекомые, ориентируются в пространстве с помощью света. В естественной среде они используют луну или звезды как источники света, и этот механизм работал практически безупречно миллионы лет. Однако с появлением искусственных источников света, таких как огонь, свечи и лампы, их система дала сбой. Дело в том, что эти источники находятся гораздо ближе, чем небесные тела, и их свет становится для мотыльков ловушкой. Они пытаются сохранить фиксирующий угол по отношению к свету, что заставляет их двигаться по спирали и в конечном итоге приводит к фатальному исходу.

0: Реклама на Радио Бунта. Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина-Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

«Скорость пульса» от группы «Пицца». И знаете, тут бывает быстро. А что еще быстрее, так это воздушный флот России, друзья. Ему сегодня оформили праздник, так что летчики, конструкторы, диспетчеры, стюардессы, мы вас поздравляем. В общем, вся деятельность людей, связанная с воздушным флотом, сегодня удостаивается чести быть поздравленной максимально сильно. Ну и пускай полеты будут комфортными для всех.

Артик Асти «Nobody Like You» на волнах радио «Пурга». О сложностях в отношениях, которые, как думают герои, зашли в тупик. Да, такое бывает, и ответы на вопрос, как решить эту проблему, тоже приходят не сразу. По крайней мере, не всегда. Хотя эти сложности помогут стать сильнее. Но мы пожелаем, чтобы они решились быстро, ну или пускай вообще не возникают.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще.

0: Радио Пурга.
1: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

И вновь 100 сердец Елены Карауловой, которые были покорены бесподобным пением. Хотя снова можно подумать о том, что далеко не 100, а намного больше. С вами Радио Пурга, и все так же в воскресенье. Да, день еще здесь, и это хорошо. Прямо сейчас курс на Нюшу, ведь там цунами из чувств.

0: гневная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 16 августа 1782 год. Россия.
4: Разговор Екатерины II с одним из своих фаворитов.
5: Ну что, дорогой мой, август на дворе.
6: Да, матушка.
5: Съездить бы куда-нибудь к морю отдохнуть?
6: Может быть, на Кавказ?
5: К чертовой матери! Каждый год едем, в Крым хочу!
6: Так там же хан крымский такие цены заламывает, мама дорогая.
5: И не вздумай, по-другому надо.
6: Ну, знаете ли, другими путями нам на крымское побережье не попасть.
5: Мужики, мужики, опять все сама,
4: молвила императрица.
3: И в этот же день, 16 августа 1782 года, подписала указ о вооруженном захвате Крыма.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: елка о простате, которая сильна, и это правда. Ведь сложности отпугивают, и других тоже. А вот простое, значит, настоящее, напротив, как магнит. И, кстати, о приятном. Сегодня день самого простого и в то же время сложного чувства на свете, а именно день настоящей любви навсегда. Поздравляем вас и желаем любви навсегда и побольше.
1: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
0: В скором времени Ghost of Yotei получит обновление. Ремастер Oblivion вышел на Nintendo Switch 2. Меха Хамелеон разошлась тиражом более 20 миллионов копий. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на радио Пурга.
2: Киберминутка.
0: Вот она, снежная, свершилась. И да, в слове с ударениями все в порядке. Просто Genshin Impact 12 сентября удостоился 7-го крупного обновления с целым регионом. Он, кстати, вдохновлен славянской культурой, даже на сказке есть отсылки. Это просто услада для глаз, и не только. Ведь даже музыкальное сопровождение дает понять, вы практически как дома. Лед, купола, медведи, приятные деревеньки с точно такими же приятными персонажами, да и вообще все здесь хорошо. А вместе с этим многочасовое продолжение основной сюжетной линии, головоломки, локации для исследования и прокачки, ну и персонажи, их будет много. Для геймеров старше 12 лет.
2: Киберминутка.
0: Японская студия Nippon Software опубликовала анонсирующий трейлер своего нового экшен-платформера Gobble. Она повествует историю отважного героя, который стремится спасти свою семью и покарать любого, кто встанет у него на пути. В этом деле ему помогает верная птица Скитериэль, способная превращаться в боевую косу. Главной особенностью игрового процесса является способность птицы пожирать поверженных противников и обретать способности, которые пригодятся не только во время битв, но и при исследовании локаций, а также головоломках. В целом, выглядит здорово. Приятный глазу нарисованный мир игры, скорее всего, не отпустит геймеров до самого конца. Релиз состоится уже 23 сентября. Для игроков старше 12 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио Пурга. До встречи в эфире.
1: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Базовые трикотажные вещи – это основа основ любого гардероба. В вашем шкафу непременно должен быть и однотонный топ, и футболка с коротким рукавом классического кроя, а также джемпер, водолазка и свитер. Вот тот необходимый минимум, который избавит вас от мучительных раздумий, что надеть. С такими вещами можно сочетать буквально все – от джинсов и кроссовок до строгих брюк и ярких лодочек. Главное – учитывать при выборе базы важный момент. Чтобы трикотаж хорошо выглядел и долго носился, он должен быть плотным, гладким и нерыхлым. Дешевые майки начнут скручиваться уже после первой стирки, а черная водолазка может очень быстро полинять. Так что не пытайтесь на этих вещах сэкономить. Что радует, хлопок все-таки недорогой материал, и нормально сшитые футболки и водолазки простейшего кроя можно найти и в недорогих магазинах. Качественный трикотаж тонкий, но плотный. И обязательно померьте майку в магазине. Если низ не закручивается, а крой не перекосился, ее можно покупать. Косметологи называют сразу несколько веских причин, по которым нам, женщинам, стоит начинать день со стакана воды с лимоном. Вам понадобится всего 2 минуты на то, чтобы приготовить себе этот эликсир жизни. А сколько пользы вы получите? Во-первых, лимон богат витамином С и калием, что благотворно

Мари Краймбрери вновь предлагает не ждать. Хотя каждому свое. Но, наверное, подождать минут 10 все же придется, и вот наступит новый час. На Чукотке, на Пурге и все ближе к вечеру. Напитываемся выходными перед буднями под музыку.

0: Феста Фэмили и разговоры у костра. И, наверное, дело в чувствах, ведь они тут иногда вылезают и становятся более заметными. Ну, мы надеемся, что они хотя бы приятные, ведь они бывают разными. Ну а теперь винтаж и легендарная Ева, которую любили.
1: Радио «Пурга».

0: Реклама на Радио Бурга.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
3: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю – не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Weekend снова здесь, чтобы порадовать нас чем-то приятным. Ну и Take My Breath в качестве такого подарка, который хочется переслушивать и вроде как даже не надоедает. Но я не пробовал 1000 песен подряд, но, по крайней мере, сейчас уверен, что все хорошо. Но, надеюсь, так оно и будет, ведь воскресенье, и только хорошего от этого дня и ждешь. А прямо сейчас точно хорошее, не клад, но все-таки Филатов с Карасем — это уже похоже на золото.
1: Радио

0: А знаете ли вы?
1: Смех – одна из самых заразных вещей на свете. И это не просто фигура речи. Наш мозг устроен так, что реагирует на звук чужого смеха особыми нейронами – зеркальными. Услышав хохот, даже если мы не видим самого человека и не знаем, над чем он смеется, эти нейроны возбуждаются, словно мы сами только что услышали шутку. Наши лицевые мышцы непроизвольно начинают складываться в улыбку, а в груди рождается знакомое щекотание. И вот мы уже смеемся вместе. Именно поэтому смех в зале кинотеатра или дружеской компании так легко подхватывается всеми. Это социальный клей, мгновенно объединяющий людей позитивом.
0: Теперь буду знать.

0: Реклама на Радио Бурда. Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

встретимся как бы в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. Россия создаст дноуглубительный флот для Северного морского пути. Юрий Трутнев провел совещание по этому поводу. Росатом подберет суда для арктической навигации. Для Чукотки этот проект критически важен. В Певеке углубляют третий причал до 9 метров, что позволит принимать суда до 25 тысяч тонн. На мысе Наглёйнин построят терминал с каналом глубиной 12 метров. Максим Журбин назначен временно исполняющим обязанности главы Певека. Он сменил Ивана Лиюшкина, который перешел на другую работу. Журбин ранее был заместителем главы администрации. Он планирует продолжать проекты по улучшению жизни в округе, опираясь на опыт в органах власти и запросы жителей. Чиновник также намерен сохранить курс администрации и выполнить задачи, которые поставил губернатор Владислав Кузнецов. Виталий Бондарев назначил окружным прокурором Чукотки. Уроженец Алтайского края окончил Воронежский госуниверситет, работал в прокуратуре города и Курганской области. Знакомство с новым главой правоохранительного органа прошло в правительстве региона. Бондарев имеет значительный опыт работы в надзорном ведомстве. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин 27 июля. Дополнительные квоты выделили для любительского лова лосося в Анадырском лимане. На участок песчанка добавили 200 килограммов красной рыбы, по 100 на киту и горбушу. Любители выловили уже 1,5 тонны. Напомню, что в этом году рыбалка разрешена только в пятницу, субботу и воскресенье. Ограничения введены из-за малочисленных подходов лосося и сохранения популяции. У берегов Чукотки стартовал 5-й сезон экологического мониторинга Северного морского пути. Росатом и МГУ исследуют 53 станции в Карском море, море Лаптевых, а также в Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Приоритет – порты Сабета, Утренний, Дудинка, Тикси и Певек. В проекте участвуют 130 экспертов из 6 стран. Данные подтверждают, что текущее судоходство не вредит арктической экосистеме. Серого кита с рыболовными снастями заметили в бухте Комсомольское у Проведения. Сотрудник нацпарка Берингея Максим Антипин снял животное с дрона. В департаменте природопользования сообщили, что кит способен к самостоятельному движению и питанию. Внешних повреждений не установлено. Специалисты наблюдают за ситуацией. Если потребуется помощь, то разработают план спасательной операции. А на сегодня у меня все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Бигфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Часы на пурге. Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. Танцы на пурге. Это ремиксы на самые культовые треки. Танцы на пурге. Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Друзья, вот совет, который многие откладывают на потом. И зря. Делитесь с другими прямо сейчас, не дожидаясь, пока станете богатыми или успешными. Никакие деньги не подготовят вас к щедрости. Это привычка, и ее нужно развивать. Проявите щедрость сегодня, и завтра это будет даваться еще легче. Не ждите идеального момента, его просто не существует.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: моя.
1: И киты вернулись. Радио Курган. Радио Курган.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Ты никогда не задумывался, почему при покупке машины в салоне приходится доплачивать за покрытие металлик? В прайсе стоит одна цена, на деле за перламутровый отлив кузова мы раскошеливаемся еще 1016 минимум. Самым экономным предлагают взять авто в белом цвете. Чаще всего это единственный вариант из неметалликов. Чтобы понять, в чем разница, надо разобраться, из чего состоит эмаль. Цветовой пигмент – это раз, связующий слой – это два, растворитель – это три. А у покрытия металлик состав сложнее. В него входят частицы алюминиевой пудры. Они отражают свет, и кузов обретает эффектный металлический блеск. Плюс ко всему, сверху на такое покрытие еще и нанесен лак. Дополнительную защиту от коррозии создает именно он, а вовсе не пудра алюминия. Через лак вода не просачивается, а вот обычная акриловая краска ее все-таки пропускает. Отсюда ржавчина. И еще, металликом, в отличие от акрила, без грунта не покрасишь, так что вот тебе еще одна защитная прослойка. Другими словами, лучше экономить на чем-то другом, к примеру, на навороченном дизайне колесных дисков.
0: Территория мужчин.
1: Искусственно состаренные вещи обладают особым шиком. И если в твоем арсенале есть лишь линялая футболка и изрядно потертые джинсы, пора укомплектовать гардероб еще и состаренной кожаной курткой. Она подойдет и для байкерского стиля, и для милитари, и просто для любого мужчины, который молод душой. Правильная куртка должна выглядеть так, как будто ее лет 10 носили под горячим солнцем. Одним словом, это не продукт масс-маркета, а вещь, которая обладает историей и выражает индивидуальность. Выбирая состаренную куртку, учти, она должна облегать тело, но не обтягивать. И, кстати, когда речь идет о состаренной коже, нельзя не упомянуть о ремнях. Главное, не носи их с классическими костюмами. Они больше подходят под стиль casual и идеально под джинсы.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

В конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты даже те, что на волоске, даже в тоске.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся туда, где время течет по-другому, где шелест сосен и шум моря заглушают городскую суету. Наш маршрут – Светлогорск. Самый медленный город и уютный курорт России.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Представьте себе небольшой город на берегу Балтийского моря, который первым в России вступил в международную ассоциацию CITESLOW – «Города доброй жизни». Здесь все создано для того, чтобы вы наконец-то расслабились.
0: Погружаемся в историю.
1: Еще 100 лет назад сюда приезжали отдыхать Томас Манн и прусская знать, а местные до сих пор ласково называют город старым немецким именем Раушен – «Шелест». И правда, шелестит море, шелестят сосны, шелестят страницы истории.
0: Путешествия без преград.
1: Начните день с прогулки по набережной. Спуститесь к морю по милой канатной дороге. Она работает с 1984 года и выглядит так, будто была здесь всегда. Внизу широкая песчаная полоса, деревянные волнорезы и чайки, выпрашивающие угощения.
0: Открываем новый горизонт.
1: Поднимитесь обратно, и вы окажетесь в сказке. Фахверковые домики, черепичные крыши, цветущие балконы. Главная достопримечательность – водонапорная башня с мохнатым фасадом и глазами-окнами. Рядом старинные виллы на улицах Октябрьской и Гагарина. Просто сверните в любой переулок, каждый второй дом достоин открытки. Обязательно загляните в органный зал бывшей немецкой капеллы Девы Марии. Акустика потрясающая.
0: Время семейных эмоций.
1: Семейная прогулка обязательно приведет вас к Тихому озеру. Когда-то на его берегу стояла мельница Тевтонского ордена. Сегодня здесь можно покормить уток, покататься на катамаранах или просто подышать свежим воздухом. Здесь он чище, чем в центре города.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: А если вы с детьми, загляните в дом сказочника. Там под открытым небом живут герои Гофмана, Щелкунчик, Крошка Цахис, Кот Мур. Рядом макет средневекового Кёнигсберга в масштабе гномьего города. Вход бесплатный в любое время суток.
0: Последний пункт.
1: На память увезите янтарные украшения, марципан по старинным рецептам, копченого угря и крошечные керамические домики. Точная копия светлогорских вилл.
0: Финальный аккорд.
1: Светлогорск – это место, где хочется говорить шепотом, ходить медленно и улыбаться просто так. Идеальный отдых для тех, кто устал от суеты и хочет вернуть себе внутреннее спокойствие. Добраться сюда просто – на самолете. Из Москвы или Санкт-Петербурга до Калининграда. А затем еще час – на автобусе или электричке. И вы в городе, где время течет по-другому.
0: Помните, где бы вы ни были – вместе далеко пойдем.

0: мыс возле села Ванкарем – одно из мест, где часто появляются НЛО. Так, в декабре 1989 года ванкаремский охотник Итан Кео, возвращаясь домой, увидел, как перед упряжкой по снегу пробежал всполох. Но это не было полярным сиянием. В небе медленно и бесшумно летел объект огромных размеров. В тот же миг собаки остановились и, повизгивая, легли на снег. Итан Кео охватила сонливость, и, проваливаясь в сон, он успел заметить, как объект осветил местность фиолетовым светом. Очнулся он быстро, все тело ломило. Плохо было и собакам, которые с большой неохотой повезли нарты к дому. Когда охотник рассказал жителям Ванкарема о происшествии, выяснилось, что подобное случалось со многими. Просто люди молчат об этом. Бытует поверье, что рассказы о встречах с НЛО принесут беду. Мы тоже сделаем вид, что ничего не видели и не слышали. Кроме радио «Пурга», которая в Ванкареме вещает на частоте 101.6 FM.
1: Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать в деревню.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню паста с кальмарами и пряной заправкой. На случай, когда надоели просто макароны и хочется разнообразия. Что нам понадобится? 400 граммов тагликателли. Это разновидность итальянской пасты в виде плоских полосок шириной 5-8 мм. Также возьмем 400 граммов филе кальмара, 2 зубчика чеснока, по 2 веточки петрушки и тимьяна, можно заменить свежие на сухие. Сок половины небольшого лимона, соль и свежемолотый перец. Для заправки 1 небольшая красная сладкая луковица, 3 зубчика чеснока, пучок петрушки, 50 мл белого сухого вина, цедра 1 лимона, 100 мл оливкового масла, соль и перец. Ингредиенты на столе, начинаем готовить. В первую очередь займемся заправкой, чтобы она настоялась, пока варится паста. Лук, чеснок и петрушку очень мелко порубим. Смешаем с вином, цедрой и оливковым маслом. Приправим солью и перцем. Теперь кальмары. Вы можете взять уже нарезанные на полоски или очищенные тушки. Если таких нет, то предварительно обдайте размороженные тушки кипятком, очистите от кожицы и нарежьте полосками. Кладем их в кастрюлю, добавим раздавленный чеснок, веточки петрушки и тимьяна, лимонный сок, соль и перец. Заливаем водой, чтобы она едва прикрывала кальмары. На слабом огне доведем до кипения и проварим 1 минуту. Вынимаем из отвара шумовкой или просто сливаем воду и смешиваем кальмары с заправкой. Оставим настояться, пока готовим пасту. Отварим тагликателли в большом количестве подсоленной воды, согласно инструкции на упаковке. Откинем на дуршлаг, выложим в тарелки, а сверху добавим кальмары с заправкой. И сразу же подаем, украсив петрушкой. Необычное ароматное блюдо уже перед вами. Не теряйте ни секунды, приступайте к дегустации. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Представьте, что два совершенно разных существа встречаются в дикой природе. Они не враги, не добыча и не конкуренты. Но почему-то одно из них всегда оказывается рядом с другим. Они словно связаны какой-то невидимой нитью, так, что без этого союза их жизнь могла бы кардинально измениться, а может быть даже и вообще оборваться. В природе такие, скажем так, договоры встречаются повсюду, и этот феномен называется мутуализмом. Это форма симбиоза, при котором два разных вида взаимодействуют так, что оба получают выгоду. В отличие от паразитизма, где один организм извлекает пользу за счет другого, или, например, комменсализма, где один выигрывает, а другому безразлично, в мутуализме оба партнера оказываются в выигрыше. Так некоторые виды птиц часто сидят на антилопах или других копытных и очищают их от насекомых. Это также помогает избежать им укусов паразитов, таких как, например, клещи, и является полезным для обеих сторон.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Аромамасла способны оказывать на нас буквально терапевтическое влияние, причем не только на тело, но и на душу. Грамотно составленные ароматические смеси могут и депрессию устранить, и приободрить. Но самое главное, им по силам сделать нас более привлекательными для мужчин. Вы ведь в курсе, что некоторые масла являются сильными афродизиаками. Хотите попробовать? Готовьте волшебную смесь жасмин и лимон для тех, кто любит свежие легкие ароматы. Жасмин считается женским цветком, вокруг него ходит немало легенд и мистических историй, а лимон дополняет аромат жасмина и делает его менее терпким. Правильная пропорция – на 3 капли жасмина – 1 капля лимона. Состав второй для тех, кто любит теплые ароматы – корица и апельсин. Корица – это тоже афродизиак. Добавляем по капле на каждые 2 капли масла апельсина, а результат будет отличным. Апельсин повышает настроение, заряжает энергией, а корица пробуждает чувственность. Кстати, если вы поменяете пропорцию, то получите ощущение Рождества. Хотите побаловать свою кожу? Сделайте маску из авокадо. Его не зря называют самым полезным косметическим фруктом. Дело в том, что авокадо чрезвычайно богат по составу. Куча витаминов, лецитин, цинк, олеиновая кислота. Для тех, кто не очень дружит с азбукой косметологии, скажу, что такой состав просто чудотворен для сухой и увядающей кожи. Главное – найти мягкий авокадо в магазине. Правда, в наших широтах купить такое удается нечасто. Хотя даже самый каменный плод довольно быстро доходит на подоконнике до нужного состояния, всего за несколько дней. И еще, для того, чтобы взять все микроэлементы и витамины из авокадо, коже нужно не меньше 20-25 минут. Так что заранее подготовьте место для комфортного отдыха во благо красоты.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: А знаете ли вы?
1: Прежде чем на головах монархов засверкали золотые короны, был гораздо более скромный, но не менее почетный головной убор – лавровый венок. Все началось с Древней Греции. Им увенчали голову бога Аполлона, покровителя искусств. Такой же венок получали победители Олимпийских игр и лучшие поэты. Это был символ ума, высшей славы и таланта. А вот римляне придали ему иной воинственный смысл. Лавровый венок из дубовых или лавровых листьев стал наградой триумфатору, полководцу, одержавшему великую победу. Он был знаком того, что его почитали как бога. Постепенно этот символ бессмертной славы трансформировался. Листья стали делать из драгоценных металлов, украшать камнями и усложнять форму. Так, спустя века, простой природный венец эволюционировал в главный признак власти – корону, сохранив в своей форме память о листе лавра.
0: Теперь буду знать.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите, чтобы ваша кожаная обувь была неуязвима для осенних луж и уличной грязи? Используйте старый, но очень эффективный метод создания водоотталкивающего слоя. Возьмите обычную белую хозяйственную свечу. Активно натрите воском всю поверхность обуви, уделяя особое внимание швам. Когда весь ботинок покроется тонким слоем, возьмите фен. Направьте теплый воздух на обработанную поверхность, чтобы воск слегка расплавился и впитался. После остывания ваша обувь получит невидимую броню, и грязь с водой будут просто скатываться с нее.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Папа, тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

Позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как Анжи.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: О том, что носить носки с сандалиями моветон, ты, конечно, в курсе. Но это не исключает того, что время от времени с носками ты все-таки промахиваешься и без летних плетенок. К примеру, контраст черных носков и светлых кроссовок всегда выглядит так же нелепо, как и белых спортивных носков с черными туфлями. Особенно, когда из-под брюк выглядывает полоска голой ноги. Джентльмены, учтите, это полный провал. Костюмные носки следует носить исключительно под костюм, а для спортивной обуви подбирать специальные носки в светлых оттенках. Неумение отличить носки под туфли от носков для кроссовок – одна из самых частых стилевых оплошностей. Не позволяй себе выходить в таком виде, даже если собираешься всего лишь прогуляться до гаража. Твой внешний вид не должен зависеть от значимости мероприятия. Тут дело исключительно в отношении к себе.
0: Территория мужчин.
1: Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Это пожелание вполне можно переадресовать и бодибилдерам. Если ты поставил перед собой цель набрать мышечную массу, пора начать относиться к этому напитку гораздо серьезнее. Во-первых, молоко богато протеином, так что твои мышцы получат неплохую поддержку. Чашка молока содержит приблизительно 8 граммов белка. Если в день будешь выпивать литр молока, получишь около 30 граммов протеина. Между прочим, это не так уж и мало. Плюс ко всему, молоко – прекрасный источник калорий. Две чашки обезжиренного напитка без труда добавят тебе 180 хороших калорий. А если ты находишься в процессе сушки, то просто урежь дозу вдвое. Ну и плюс ко всему, в молоке содержится кальций. А он не просто делает кости крепче, его недостаток приводит к недостаточно продуктивным занятиям в тренажерном зале. Это никуда не годится, не так ли? Так что молоко, а заодно и сыр с йогуртом должны прописаться в твоем рационе основательно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день! Сегодня мы отправляемся в столицу Северной Осетии, в удивительный Владикавказ. Одно только название звучит как приглашение к приключению. Здесь вас ждут высокие горы, чистый воздух, вкусная кухня и, самое главное, гостеприимные люди. А еще уникальное смешение культур, величественные пейзажи и множество мест, которые стоит увидеть.
0: Погружаемся в историю.
1: Представьте, 1784 год. На этом месте возводят мощную крепость – стратегический пункт на знаменитой военно-грузинской дороге. Уже тогда сюда стекались люди самых разных культур и вер. И сегодня, прогуливаясь по Владикавказу, вы увидите православные храмы, католические церкви, мечети и лютеранскую кирху. Все в одном городе. Когда-то здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Булгаков, Есенин, и все они были покорены этим местом.
0: Путешествия без преград.
1: Прогуляйтесь по набережной реки Терек или по живописному проспекту Мира. И обязательно пообедайте где-нибудь с видом на величественный Казбек. Это то самое ощущение, которое остается с тобой навсегда. В городе 16 музеев, больше 20 памятников. Особого внимания заслуживает необычный памятник Набокову с котом-бегемотом. Он установлен прямо у дома, где жил писатель. А еще здесь есть веселые скульптуры городового и игроков в нарды. Летом тенистые парки, вечером ароматы кафе и ресторанов, которые просто невозможно игнорировать.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А теперь для тех, кто едет с детьми. Во Владикавказе есть настоящая детская железная дорога. Малая Северокавказская имени Терешковой. Ей уже больше 40 лет. Кольцевой маршрут 2 с лишним километра. 3 остановки, 15 минут удовольствия. Работает с мая по октябрь.
0: Открываем новый горизонт.
1: Следующая остановка – дендрарий. Это настоящий ботанический памятник природы в долине Терека. Здесь живут белки, ежи, ласки и даже лесные сони. Дети будут в восторге. Найдите его на юге города, на Московском шоссе.
0: Следующая локация.
1: Любителям ярких впечатлений – цирк Шапито Галактика. Акробаты, экзотические животные, мотошоу с медведем. А в городском зоопарке можно увидеть льва, зубра, верблюдов, сов, питона и даже погладить некоторых животных. Деревянные скульптуры зверей на территории – отдельный повод для фотосессии.
0: Готовимся к полету.
1: И напоследок про сезоны. Владикавказ хорош в любое время года. Зимой здесь нет настоящих морозов. Температура редко опускается ниже нуля. Это значит, что в январе можно спокойно гулять по городу, посещать музеи и театры. А горнолыжный курорт Цей в нескольких часах езды подарит незабываемые спуски и, конечно, осетинская кухня. Пироги, шашлыки, национальные блюда, от которых невозможно отказаться.
0: Подведем итоги.
1: Владикавказ – это город, в котором история живет рядом с тобой. Горы смотрят тебе в глаза, а люди делают тебя своим с первой минуты. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
0: Помните, где бы вы ни были – вместе далеко пойдем.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

Несмотря на то, что на большей части Чукотки зимой очень долгая ночь, а летом длинный световой день, есть все же одно странное место — земля во мгле. По крайней мере, именно так с чукотского переводится название села Нутепельмен. И в ночи, и при свете дня в Нутепельмене хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня мы с вами приготовим пастуший пирог. Традиционно он запекается в духовке прямо в сковороде, в ней же и подается. Это потрясающий, сытный мясной пирог, которому будут рады и дети, и взрослые. Придется, конечно, немного повозиться, но результат того стоит. Нам понадобятся следующие ингредиенты. 500 граммов фарша, говяжьего или в смеси со свиным, 700 граммов картофеля, 150 граммов сливочного масла, 300 миллилитров мясного бульона, 100 граммов пармезана, 150 граммов замороженного зеленого горошка, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 2 моркови, 1 яйцо, 1 чайная ложка муки, 1 чайная ложка кориандра и 1,5 чайных ложки куркумы. Также нам нужны соль, перец и зелень для подачи. Начинаем готовить. Очистим овощи. Картофель нарежем кубиками и отварим в подсоленной воде с лавровым листом. Разминаем до состояния пюре, добавляем 100 граммов сливочного масла, соль, перец и кориандр. Даем остыть до комнатной температуры и вводим яйцо. Все хорошо перемешиваем. В сковороде разогреем оставшееся масло и обжарим мелко нарезанный чеснок, лук и морковь соломкой. Добавляем фарш, солим и перчим, готовим, разминая лопаткой 6-7 минут. Далее на сухой сковороде обжарим муку до золотистого цвета. Добавляем к фаршу, перемешаем и готовим еще минутку. Теперь добавим бульон, доведем до кипения и на медленном огне тушим 5-7 минут. На этом этапе добавляем зеленый горошек и готовим еще 5 минут. Все части пирога у нас готовы, приступаем к сборке. Если у вас нет под рукой огнеупорной сковороды, готовьте в любой форме, предварительно смазав ее сливочным маслом. На дно выкладываем фарш, а сверху с помощью кондитерского мешка выдавливаем слой картофельного пюре. Если нет и мешка, конечно, можно справиться и лопаткой. Посыпаем наш будущий пирог тертым пармезаном и запекаем в разогретой до 190 градусов духовке 50-60 минут. Подаем с зеленью и овощами. Желаю приятного аппетита, а я с вами прощаюсь. До новых выпусков.
0: Сели, поели!

И киты вернулись. Радио Курган. Радио Курган.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Когда мы берем в руки кусок мыла, у нас в голове возникает образ абсолютной чистоты и стерильности. Но почему же мы продолжаем беспокоиться о чистоте рук, если используем мыло, чтобы смыть микробы? И что, если само мыло может стать их временным убежищем? Действительно, бактерии с кожи могут оставаться на поверхности мыла, однако его щелочная природа создает среду, враждебную для большинства микробов. Тем не менее, некоторые устойчивые бактерии и грибки способны выживать и на мыле, особенно если оно хранится в сыром месте, где отсутствует вентиляция. К счастью, когда вы используете мыло, образующееся на нем пена и механическое трение эффективно удаляют микробы с рук, даже если частицы присутствовали там на самом деле. Исследования показывают, что при правильном хранении риска заражения через мыло практически нет.

0: Дашь закурить?
1: Да не, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Каждый понедельник мы даем себе обещание начать правильно питаться, заниматься спортом и не забывать про питательные маски для волос. Список внушительный, и все во благо красоты. Но почему-то проходят годы, а мы продолжаем ложиться спать, не сняв макияж. Полезные привычки нужно вводить в свою жизнь постепенно, и тогда все обещания самой себе станут куда более реальными. А начать стоит именно с качественного очищения кожи. Прежде чем отправляться ко сну, нужно тщательно умыться, иначе поры забьются, и кожа не сможет получать питательные вещества и будет выглядеть тускло. Ну и, конечно, не забываем про отшелушивание. Скрабы помогают улучшить кровообращение, в результате чего кожа сияет. Второе правило. Раз в неделю моем с мылом кисти и губки для макияжа. Представьте, сколько на них скапливается пыли и бактерий. Остатки тонального крема, кожного сала, пудры. И все это вновь и вновь вы наносите на свое лицо. Ну и, конечно, защищайте кожу от ультрафиолета. Крем с SPF-фактором нам нужен даже зимой. Это один из основных способов предотвратить фотостарение. Еще одна полезная бьюти-привычка – это сон на шелковых подушках. И дело не в том, что так вы будете чувствовать себя буквально королевой. Сон на шелке замедляет появление морщин, заломов. Все просто. Трение кожи об гладкую поверхность наволочки минимально. И благодаря все той же невероятной гладкости шелк усиливает блеск волос и предупреждает появление сеченых кончиков. Ну и, конечно, спите с пользой для собственной молодости. Наносите крем или маску, которые позаботятся о регенерации кожи во время сна. И последнее. Руки и ноги тоже нуждаются в уходе. Порой достаточно просто наносить на них крем или масло каждый день перед сном.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: знаете ли вы?
1: Гекконы лазают по гладкому стеклу и потолку не с помощью присосок или клея. У них на пальцах миллиарды микроскопических волосков, так называемые щетинки, которые разветвляются на еще более тонкие структуры – спинулы. Каждая спинула настолько мала, что вступает в межмолекулярное взаимодействие с поверхностью. Силы, действующие между отдельными молекулами, очень слабы. Но из-за того, что площадь контакта колоссальна – миллионы волосков, суммарное сцепление позволяет ящерице висеть одним пальцем. При отрыве лапы геккон меняет угол, и связь разрывается. Так работает природный мультиконтактный сухой клей. Человек пытается воспроизвести это в лабораториях, но пока безуспешно. Представьте, что вы ходите по потолку не с помощью магии, а просто потому, что атомы ваших ботинок так сильно хотят подружиться с атомами потолка.
0: Теперь буду знать.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Студент Петя Иванов был хорошистом и очень любил экономику.
5: Знал наизусть определение почти всех основных терминов, кроме одного – дефолт.
6: Иванов.
7: Да, профессор.
6: Выучили?
7: Да.
6: Отлично. Итак, слушаю вас, что такое дефолт?
7: А дефолт, профессор, это...
6: Ну?
7: Дефолт это...
6: Ну? Все ясно, не выучили. Так что приходите завтра.
7: Я учу.
6: А нет, не завтра. Завтра у меня баня. После... Нет, послезавтра у меня с Евдокией Павловной встреча. 17-го придете. Ну, Иванов, готовы сказать, что такое дефолт?
7: Готов, профессор. Я готов дать определение и даже привести примеры.
6: Да вы что? Удивительно.
7: Да. На самом деле, ничего удивительного в этом не было. В этот день любой мог, пожалуй, дать определение этому явлению.
8: 17 августа 1998 года в России приключился знаменитый обвал рубля, после чего слово «дефолт» стало известно даже самым маленьким россиянам.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

окажемся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Новости на радио Пурга.
1: Сегодня понедельник, 17 августа. В студии Алексей Тесленко. Доброе утро. Россия заинтересована в наращивании поставок рыбы в Бразилию. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью ТАСС. Встреча с бразильским министром рыбного хозяйства прошла накануне Восточного экономического форума. Сейчас объем экспорта рыбы из России в Бразилию незначительный. Аккредитовано более 60 отечественных предприятий на поставки минтая и трески. Шестаков отметил, что задача – закрепить российские компании на бразильском рынке и расширить торговлю. Переговоры сторон продолжаются. Кемерово создают новую модель протезов клапанов сердца. Ученые научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний завершат проект к 2027 году. Транскатетерные протезы имплантируют через прокол сосуда, без открытой операции. Технология проходит предклинические испытания. Сейчас такие изделия поступают из-за рубежа, из предприятия в Пензе. Проект расширяет российскую линейку и снижает зависимость от импорта. Партнер разработок – компания «Неокор». Новые протезы не требуют пожизненного приема,

0: антикоагулянтов. Массовое производство планируют запустить после регистрации в следующем году. Иран и Оман согласовали карту судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил представитель иранского МИД Исмаил Багаев в эфире телеканала «Пресс-ТВ». Тегеран и Маскат утвердили маршрут прохождения судов через стратегически важный водный путь. Некоторые технические вопросы остаются на стадии обсуждения. 5 августа стороны согласовали географические координаты нового маршрута. Багаев подчеркнул, что договор не означает немедленного открытия пролива для судоходства. Этот шаг зависит от действий Соединенных Штатов Америки. Переговоры между странами продолжаются. Казахстан может возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию. Сейчас экспорт временно приостановлен из-за технических ограничений инфраструктуры на стороне транзита. Об этом сообщили в Минэнерго Республики. Поставки возобновят после устранения ограничений и достижения договоренностей между заинтересованными сторонами. С 1 мая казахстанская нефть идет в ФРГ в обход «Дружбы». В мае экспорт перенаправили через порт Усть-Луга и Каспийский трубопроводный консорциум. В июле ведомство подтвердило, что на июль и август поставки по «Дружбе» пока не планируются. И в завершении выпуска. Ислам Махачев установил рекорд UFC по продолжительности победной серии. Россиянин выиграл 17 поединков подряд после победы над ирландцем Иоанном Мачадо Гэри. Махачев превзошел достижение бразильца Андерсона Сильвы, который держал рекорд в 16 побед. Единственное поражение в UFC россиянин потерпел от Адриана Мартинца в октябре 2015 года. На счету Махачева 18 побед в 19 боях. Он завоевал чемпионские титулы в легкой и полусредневесовых категориях. Боец стал первым представителем России с титулами UFC в двух дивизионах. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.
1: Радио «Пурга».

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если робот-пылесос плохо собирает мусор, потому что щетки потеряли свою форму и погнулись, не спешите покупать новые. Их можно восстановить. Осторожно снимите пришедшие в негодность щетки с устройства. Опустите их ненадолго в емкость с очень горячей, почти кипящей водой. Держите там столько времени, сколько потребуется, чтобы пластик под воздействием тепла снова принял свою правильную, ровную конфигурацию. После этого дайте щеткам полностью остыть и ставьте обратно. Теперь ваш робот снова сможет качественно подметать углы.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Жители труднодоступных поселений Чукотки смогут проголосовать досрочно. Около 50 специальных маршрутов организуют перед выборами в округе. Как сообщает информагентство Чукотка, с 30 августа члены комиссии отправятся к оленеводам, военным, вахтовикам, сотрудникам метеостанций и другим жителям удаленных районов. Предварительно запланированы 26 вылетов и 22 наземные поездки. В окружном избиркоме также готовы открыть участки на морских судах, если их экипажи во время выборов будут находиться в плавании. Досрочный этап продлится около 2,5 недель и закончится 17 сентября. На следующий день откроются стационарные участки. Напомню, в регионе проходят 4 избирательные кампании. Жителям предстоит определить состав Госдумы и окружного парламента. В Провиденском муниципальном округе выберут местных депутатов, а в Нешкане – главу села. Генерального консула Китая познакомили с культурой Чукотки. В округ с рабочим визитом прибыл глава китайского генконсульства во Владивостоке У Дэминь. Накануне дипломат встретился с главой региона Владиславом Кузнецовым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, развитие совместных инвестиционных проектов, а также возможность культурного и образовательного обменов. В ходе визитов генконсул также посетил библиотеку имени Тана Багараза. Сотрудники провели для почетного гостя экскурсию и подготовили небольшой интерактив. Особое внимание у Дэминя привлекли редкие краеведческие издания, а также игры «Азбука Чукотки» и «Анадырь. Полет сквозь годы». Как отметил губернатор, на сегодняшний день увеличивается не только внешнеторговый оборот Чукотки с Китаем, но и укрепляются гуманитарные связи, что показывает высокий интерес китайской дипломатии к культуре и истории нашего региона. В общественной палате предложили

открыть вечерние группы во всех детсадах. Заместитель секретаря совещательного органа Владислав Гриб считает, что родители должны выбирать между обычной группой и продленной до 12-20 часов. Можно вести гибкую систему смен. С утра до полудня, с 10 до полдника, полный или удлиненный день. Стоимость может различаться в зависимости от времени пребывания ребенка. Гриб подчеркнул, что труд воспитателей в вечерних группах должен оплачиваться достойно. Инициатива направлена на поддержку работающих семей. Военные КНДР ненадолго пересекли границу с Южной Кореей. Инцидент произошел на этой неделе в восточной части полуострова. Солдаты вернулись на свою территорию после предупредительных выстрелов. Об этом сообщило агентство Йонхап со ссылкой на вооруженные силы Республики Корея. Это первый подобный случай в этом году. Сеул предполагает, что военнослужащие пересекли линию во время патрулирования. После возвращения северокорейских солдат необычной активности не зафиксировали. Отмечу, что в прошлом году установили 17 нарушений. Снижение числа инцидентов связывают с расчисткой местности и укреплением границы. И в завершении выпуска. В Госдуме назвали максимальную стоимость подарка педагогу к 1 сентября. Депутат Дмитрий Свищев сообщил, что цена презента не должна превышать 3000 рублей. Норма установлена статьей 575 Гражданского кодекса. Правило защищает и родителей, и учителей. Подарок дороже этой суммы перестает быть обычным и может стать поводом для разбирательств. Ограничения действуют на индивидуальные презенты и подарки от всего класса. Если дарят несколько вещей, то лимит применяют каждый отдельно. Марина Ким рекомендовала выбирать небольшие, аккуратные букеты. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

И если вы думаете, что в начале часа «Тестостерон» эту песню пел для какой-то одной, единственной, нет, для каждого нашего слушателя эта песня была посвящаемой песней. Тоже все исключительно вам в рамках эфира, который продолжается, но мой эфир начинается сегодня. Всем доброе утро, у микрофона Иван Семикледов. Понедельник, начало новой рабочей недели, 17 августа на календаре. 9.08 показывают студийные часы, поэтому даже если вы уже на работе, просыпаемся, бодримся и заряжаемся классной позитивной энергией вместе с нами здесь на волнах Живого Радио.

0: Погода на радио Пурга.
1: Вчера, например, в Анадыре была прекрасная, хоть и пасмурная, но безветренная, теплая погода. И много где на Чукотке тоже было здорово. Продолжится ли эта тенденция, узнаем прямо сейчас. Потому что сегодня, 17 августа, в Билибино плюс 5, плюс 8, пасмурно, без осадков. В Анюйске плюс 6, плюс 8, значительная облачность, осадков не будет. В Певеке плюс 4, плюс 7, значительная облачность, без осадков. На Айоне плюс 3, плюс 5, пасмурно, осадков не будет. В Эквикиноте плюс 15, плюс 17, значительная облачность, без осадков. В Биллингсе плюс 5, плюс 7, пасмурно, осадков не ожидается. В Марково сегодня плюс 12, плюс 15, значительная облачность, без осадков. В Беринговском плюс 13, плюс 15, облачная погода, осадков не будет. В Проведение плюс 18, плюс 20, жарища, там просто значительная облачность, без осадков. И не уступает Лаврентия, плюс 17, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Анадыре сегодня также облачно, без осадков, ветер западный, 4 метра в секунду, температура воздуха плюс 15, плюс 17, а это значит, что на улице сегодня желательно быть почаще.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если по утрам печально рассматриваешь в зеркале намечающуюся лысину, не впадай в панику. Сбривай все разом. Возможно, новый образ полностью изменит жизнь. Во-первых, давно доказано, что женщины находят лысых мужчин более брутальными и сексуальными. Во-вторых, даже мужчины считают своих лысых коллег более доминантными, а значит, тебя подсознательно начнут больше уважать и станут больше считаться с твоим мнением. Ко всем этим бонусам прибавь экономию на парикмахерских. Сколько тратил на ежемесячную стрижку, тоже подсчитай. Куда приятнее будет вложить эти деньги в хобби, ну и, наконец, экономия времени. Если утром тебе не нужно мыть волосы, а потом еще сушить их, можно поспать на полчаса подольше. А если что, найдется альтернатива. Вместо прически займись бородой. Ее можно модифицировать до бесконечности, да и ее отращивание уже само по себе для многих увлекательный процесс.
0: Территория мужчин.
1: В наш век высоких технологий все решает скорость, и инженеры проводят немало часов в погоне за новыми показателями. К примеру, сотрудники компании Speedo и ученые Ноттингемского университета соединили компьютерные технологии и большой спорт. Они разработали компьютерную модель плавательного костюма, который позволит покорителям водной глади, как орехи, щелкать мировые рекорды. Фишка костюма в спецформе, позволяющей воде плавно огибать пловца, и наноматериалах, снижающих трение почти до нуля. Тем временем в лабораториях печатного гиганта компании Xerox разработали принципиально новый вид принтеров. Бесконтактный аппарат, позволяющий делать до 500 качественных цветных копий в минуту. Возможным это стало благодаря отказу от традиционных роликовых нагревательных элементов в пользу впечатывающих тонер в поверхность импульсных ксеноновых ламп. Печатать, кстати, с помощью них можно не только на бумаге, а вообще на чем угодно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радио номер один на Чукотке.
3: Радио.

Дженис Блэкпинк и Тейм Импала с треком «Дракула» на волнах живого радио. Далее звонки и по музыкальной работе «Ностальджи». Ну а мы поностальгируем о празднике вчерашнего дня. Да, немножечко откатимся назад, но потому что невозможно пропустить праздник, который называется «День малинового варенья». Но это же даже звучит невероятно вкусно. И вы знаете, что нужно сделать с коллегами в перерыве, налить чаек, собственно, с малиновым вареньем. И как получить удовольствие? И как получить пользу от всего этого? Потому что польза действительно есть. Во-первых, малина – это природный аспирин. Она содержит салициловую кислоту, поэтому варенье действительно помогает снижать температуру. И даже после термической обработки в варенье сохраняется бета-кератин, витамины группы В и железо. Поэтому, если вы думаете, ой, малиновое варенье, там уже все выварилось, ничего полезного нет, да ничего подобного, все там есть. Ну и, конечно же, малина помогает при защите сосудов. Медь и железо в составе ягоды укрепляют стенки сосудов и улучшают качество крови. Поэтому пользуйтесь природным лайфхаком.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гороскоп.
1: И несмотря на пасмурную погоду, всю ночь пришлось ждать прояснений, чтобы увидеть звезды и услышать, что же они всем нам пожелали в этот день 17 августа. Овны, день будет энергичным, идеально, чтобы закрыть пару давнишних задач. А вечером позвольте себе что-то простое и приятное, мороженое, прогулку, ну или мультики. Тельцы, сегодня хорошо заниматься земными делами. Обустраивать дом, готовить что-то вкусное, наводить уют. Маленькая бытовая победа подарит отличное чувство порядка. Близнецы. День сегодня, он про общение. Неожиданные сообщения, разговоры, идеи на ходу. Не пытайтесь все записать, доверьтесь потоку. И если сегодня кто-то предложит вам во что-нибудь поиграть или придумать какую-то историю, соглашайтесь, поверьте, вам понравится. Раки. Теплый семейный день сегодня намечается. Хорошо побыть рядом с близкими, обнять, поговорить ни о чем и обо всем сразу. Иногда самое важное просто быть рядом. Львы. Сегодня вы центр притяжения, к вам прислушиваются, вас замечают. Используйте это, чтобы вдохновить кого-то. И не забудьте похвалить себя за мелочи. Девы. День любит детали, списки, чек-листы, аккуратные шаги. И если что-то кажется слишком сложным, разбейте это все на кусочки. Даже маленький прогресс – это победа. Весы. Баланс и гармония – ваши союзники. Если назревает спор, сделайте паузу и подышите. А еще сегодня отличный день для совместных решений. Выбрать, например, куда сходить или что приготовить. Скорпионы. День сегодня у вас такой с легкой интригой. Может всплыть что-то из прошлого или прийти неожиданная новость. Не спешите реагировать, дайте себе время все обдумать. Стрельцы. Хочется движений и новых горизонтов? Пусть это будет хотя бы прогулка в новое место или книга про далекие страны. Любопытство сегодня ваш лучший компас. Козероги. День про фокус и дисциплину. Лучше не браться за 10 дел сразу, а выбрать одно и, главное, довести его до конца. Чувство выполненного долга будет очень приятным. Водолеи. День для идей и экспериментов. Если хочется попробовать новый рецепт, необычный маршрут или игру, сейчас самое время, пусть будет немного. А что если? Рыбы. Сегодня особенно сильна интуиция. Слушайте свой внутренний голос и берегите свои эмоции. Лучше провести время там, где спокойно и тепло. Например, дома с книгой, чаем и любимым человеком рядом.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Но не только я здесь буду в следующем часе. Ко мне присоединятся Василиса Невзорова и Арина Муракова, студентки-практикантки. Вы приехали к нам сюда, на Чукотку, из Москвы, из МГУ, чтобы поучиться, посмотреть и, как они сами говорят, влюбиться в Чукотку. И они присоединятся ко мне в следующем часе, чтобы рассказать вам много чего интересного, сыграть с вами викторины, подготовить для вас рубрики и многое-многое интересное. Поэтому ни в коем случае не пропустите. И услышимся именно там, в следующем часе, втроем, здесь, в нашей эфирной студии.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Четыре теплые остановки доставили в Билибино. Оставшиеся модули сейчас находятся на пути к городу. Как сообщили в администрации муниципалитета, всего на улицах появится 8 современных павильонов. Для них уже готовят основания, после чего начнется монтаж. Новые остановки разместят в микрорайоне Арктика, у двух корпусов школы на улице Ленина, рядом с администрацией и больницей. Один павильон установят на конечной пригородного автобуса в Кепервееме. Конструкции приспособлены к северному климату. В них предусмотрены утепленное помещение и открытая площадка. Площадка для ожидания. Обогреватели будут автоматически поддерживать нужную температуру. На полу уложат противоскользящее покрытие, а у входа оборудуют пандус. Павильоны также оснастят прочными стеклопакетами, освещением, видеокамерами и пожарной сигнализацией. Напомню, что в Певеке также планируют установить 13 новых остановочных павильонов. На проект округ направил около 53 миллионов рублей в рамках госпрограммы формирования комфортной городской среды. Чукотка получит гранты на благоустройство общественных территорий. Победители объявили на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений в Дальневосточном федеральном округе». Как сообщил Владислав Кузнецов, победителями стали 3 населенных пункта региона. В Билибино приведут в порядок смотровую площадку «Орбита» и облагородят тропу. Там замостят дорожки и смонтируют освещение. Село Тавайвам ждет самое масштабное обновление. На территории почти 20 тысяч квадратных метров организуют пространство для семей и молодежи. Территорию разделят на функциональные зоны, проложат бетонные проезды и тротуары, установят фотозону, беседки и смотровые точки. На набережной в Певеке обустроят наблюдательную площадку с биноклями, а также каменный волнорез для защиты береговой линии и подпорную стенку. Все части набережной власти планируют объединить в одно пространство до 30 года. Общая сумма выигрыша, которую направят на благоустройство общественных зон, составила около 350 миллионов рублей. Работы планируют завершить в следующем году. Первый пассажирский самолет за полтора года вылетел из Дамаска в Москву. Регулярное авиасообщение возобновлено после перерыва в декабре 2024 года. Перевозчиком стала компания Syrian Airlines. Рейс выполняется по воскресеньям. В пути самолет проведет около 4 часов 40 минут. Посадка запланирована в аэропорту Шереметьево. Билет

на первый рейс раскуплены почти полностью. Авиакомпания рассмотрит увеличение частоты рейсов при высоком спросе. США отозвали 150 виз в рамках борьбы с родильным туризмом. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Томми Пигот. Общее число аннулированных виз с момента создания целевой группы превысило 750. Напомню, что 6 августа президент Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает въезд для иностранцев, намеревающихся получить гражданство для новорожденных. Аннулирование визы не меняет гражданство. Ребенок, который родился на территории США, остается гражданином страны. И в завершении выпуска. Мопс Джинни Лу из Южной Кореи стала победительницей конкурса «Самая уродливая собака в мире» в Калифорнии. Это была четвертая попытка мопса завоевать титул. В прошлом году она заняла второе место. Джинни Лу получила денежный приз $5000 и приглашение на шоу NBC в Нью-Йорке. Ее изображение украсит специальные пивные банки. Конкурс проводится с 1971 года и напоминает, что истинная красота животного заключается в его любви к хозяину. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Новый музыкальный час открыла Анастасия Рентуги с песней о женщине. И я думаю, что это все не просто так, потому что в данную минуту в нашей эфирной студии появились две прекрасных девушки. Я обещал, я анонсировал не только в прошлом часе, но и до этого, что Василиса Невзорова и Арина Буракова вернутся сюда немножечко в другом статусе, в статусе ведущих утреннего шоу. Потому что девчонки прилетели к нам из Москвы, из МГУ на практику, можно сказать, узнать, что такое настоящая северная радийная журналистика. Я ничего не перепутал?
1: Абсолютно ничего.
0: Ну, во-первых, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Очень доброе утро.
0: Как настроение?
2: Настроение пока очень сонно, но я уверена, что в утреннем шоу мы все втроем зарядимся, проснемся, пробудим всех, кто слушает, и все будет хорошо и радужно.
1: У меня все прекрасно. Не знаю, час назад я себя чувствовала так, как будто меня немножечко приехали. Но вот сейчас студия меня зарядила на новый бодрый день, на новое хорошее настроение.
0: Это всегда самое классное в утреннем шоу. Ты приходишь с мыслями, что, пожалуйста, я хочу уволиться, заберите меня куда-нибудь, я не выспался, дайте еще 5 минуток. Но буквально 5 минуток проходит в эфирной студии, и все... Ты бодрый, веселый, позитивный. Надеюсь, как и наши слушатели, каждому мы говорим доброе утро и вернемся чуть позже с прогнозом погоды.

0: Погода на радио Пурга.
1: Всегда важный нюанс для тех, кто недавно приехал на Чукотку и впервые здесь. Как вам погода?
2: Ну, я бы сказала, что погода здесь не сильно отличается от московской осенью. Чуть-чуть более ветрено, чуть-чуть более влажно, да и, в принципе, море рядом. Но мне очень нравится.
3: Да, вообще более чем комфортно. Опять же, рассказывали ужасы, что здесь минус 10, с ветром ощущается как минус 30, а по факту, ну, такой прохладный сентябрь.
1: Ну, во-первых, мы ждем вас зимой, познакомиться с ней чуть подробнее, ну, а сейчас подробнее о погоде за окном.
2: Итак, в Билибино плюс 5, плюс 8, пасмурно, безоблачно и без дождя.
3: В Анюйске плюс 6, плюс 8, значительная облачность, без осадков.
2: В Певекке плюс 4, плюс 7, значительная облачность, без осадков.
3: На Ионе плюс 3, плюс 5, пасмурно, без осадков.
2: В Эквикиноте плюс 15, плюс 17, значительная облачность, без осадков.
3: В Биллингсе плюс 5, плюс 7, пасмурно, без осадков.
2: В Марково плюс 12, плюс 15, значительная облачность, без осадков.
3: В Беринговском плюс 13, плюс 15, облачно, без осадков.
2: Проведение плюс 18, плюс 20, значительная облачность, без осадков.
3: Лаврентия плюс 17, плюс 20, переменная облачность, без осадков.
2: Аванадере облачно, без осадков. Ветер западный 4 метра в секунду, а температура воздуха составляет плюс 15, плюс 17.

0: Тема дня.
1: А тема дня у нас сегодня, как это сказать, не первой свежести, которую уже кто-то когда-то носил. Наверное, можно так сказать, потому что сегодня отмечается Международный день секонд-хенда, или же по-другому, День комиссионного магазина. И с этой новостью, с этой темой, девочки пришли ко мне, говорят: Ваня, ты знаешь, что сегодня такой-то праздник? Я такой: нет, не знаю, рассказывайте подробнее.
2: Да, наверное, я начну. Пожалуй, хочется сказать, что этот праздник появился вследствие большого переизбытка вещей, покупки. В общем, говорят, что растет поколение потребителей.
1: И оно выросло, я вам больше скажу.
2: Оно уже выросло, да, и потребляет все больше и больше. Поэтому появился такой праздник. Но помимо его такой достаточно серьезной темы, хочется уделить внимание и самим секонд-хендам. Вот, например, как вы считаете, это нужная тема, ненужная? И сами вы что-то покупаете в секонд-хендах?
1: Я, если честно, нет, ничего ни разу не покупал. Но, опять же, это мое упущение, потому что у меня есть знакомые, которые одеваются так круто. Ну, ты смотришь такой: вау, где? Где ты берешь эти вещи? И говорит: ну, в секондах. Потому что то, что иногда надето на людях, невозможно найти в масс-маркете, невозможно найти на маркетплейсах. Это какие-то штучные, уникальные вещи. Я бы хотел сходить туда, потому что я в последнее время меняю свой стиль в одежде, и мне интересно что-то новое для себя попробовать, но пока не дошел.
3: Я очень люблю секонды, но это токсичная и односторонняя любовь, потому что я туда регулярно хожу, как на паломничество, регулярно там что-то ковыряюсь в вот этих вешалках, думаю, ну сейчас будет. Если что-то и нахожу, то не моего размера. Если что-то моего размера, то это будет какая-то ночнушка психиатрической больницы в мелкий цветочек. Но у меня есть одно личностное достижение как любителя секонд-хендов. На свое 19-летие я в одном секонде, в один заход, полностью собрала себе косплей на крокодила-бомбардила.
1: Ты скажи, подожди, скажи честно, ты потом в этом вышла на улицу и пошла домой? Пожалуйста, скажи, что да.
3: Я это надела, поехала в метро через всю Москву, куда-то в промзону, чтобы там отмечать. Потом в какой-то момент нам срочно понадобились продукты. А я считаю, нужно как-то внести контекст. Это был не просто костюм крокодила-бомбардила. А важным элементом этого костюма были шорты, ну, такой, интересной длины, где один наклон, и мои 19 лет запомнились бы всей Москве. И колготки в сеточку. И сверху вот этот военный камуфляж. И в таком виде я пошла в ближайшую пятерочку, а ближайшая — это минут 30 ходьбы по очень оживленной Москве, покупать сок.
1: Ну класс! Нет, это история, которая сохранится навсегда, и благодаря чему? Секонд-хенду, о котором мы сегодня говорим, потому что там, оказывается, можно найти всякое. И я, если честно, вот так вот подробно, я слышал слово секонд-хенд, но никогда даже не представлял, как это выглядит. Я всегда думал, что это, знаете, уличный рынок какой-то, когда идешь, и вот одежда вот эта вся ненужная. Нет, оказывается, это прям магазин, где ты приходишь, где висят вещи по размерам, по фасонам и прочему. И я смотрел интервью Нилетто, который говорит, что я, ну, 50% моих образов, они из секонда. Я такой: вау, я хочу туда сходить. Но пока еще, к сожалению, ни разу не попал.
2: На самом деле, очень много секондов есть в Питере. У них прям это культура целая. Потому что в Москве, может быть, Арина меня сейчас скажет, что я не права, но там секонды, они такие
1: пафосные.
2: 50 на 50. Где-то, вот как ты сказал, как рынок. Ага. Кидают все, что не нужно. А где-то действительно собирают вещи, притом достаточно ценные, их раскладывают. Там специальные работники тоже, хорошие девочки обычно работают. И в Питере это намного больше.
1: Ну что же, это тема дня сегодня, поэтому мы к ней еще обязательно вернемся, поговорим, может быть, истории какие-то вспомним. Друзья, если вы заходили туда, у вас есть какой-то целый образ оттуда, не обязательно крокодила-бомбардила, что-нибудь другое, напишите наш телеграм-канал или на номер телеграм 924-789-2222.

Село Амгуэма уникально тем, что это единственное поселение Восточной Чукотки, которое находится в глубине материка. Все остальные расположились на побережье. В Амгуэме хорошо слышно радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: А если угадаешь, что на экране, я подарю тебе...
1: свой билетик в кино.
2: Ну, не билетик в кино, а мерч от радио «Пурга». Сувенирную продукцию можете выиграть сегодня в нашей викторине под названием «Билетик в кино». И, конечно же, викторина будет связана с кино. А каким кино и что вообще там нужно делать, расскажу вам не я.
3: Расскажу об этом я. Итак, фильм вообще... достаточно исторический, так сказать, его любят все.
2: Легендарный, что
3: легендарный, уж тут. Да. Это «Гарри Поттер и философский камень». Правила простые. Я сейчас вам назову тайминг, определенную минуту, определенную секунду и 4 варианта ответов, что происходит в это время в фильме. У вас есть...
2: одна песня.
3: Одна песня. Да, вот время в одну песню, чтобы угадать, понять... что же там происходит все-таки?
2: Да, потому что один из четверых правдивый. Но все это происходит в фильме, просто в разное время. А вот какой-то один из этих вариантов именно в то время, которое мы сейчас узнаем.
3: И, конечно же, победителем станет тот, кто первый, самый первый ответит. Самый верный вариант.
2: Я лишь напомню, куда присылать ответы. Ответ присылать на номер Telegram или Max 924-789-2222. Поехали.
3: Итак, тайминг. Это 1:16:20. Варианты. Например, спасение Гермионы от тролля в туалете. Второй вариант. Спуск Гарри в подземелье в одиночку. Третий вариант. Это чемпионат по квиддичу. И четвертый вариант. Ночное путешествие и встреча с трехглавым псом Пушком, который охраняет Люк.
2: Вот это и самый прикол. Ты помнишь фильм, помнишь все моменты, а когда это было, ты, конечно же, не помнишь. Поэтому как-то извилины давайте напрягать этим утром. Еще раз, 1:16:20. Что происходило в это время в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Ждем ваших ответов.

0: Буквально через несколько мгновений мы узнаем, какой ответ правильный. Сегодня мы говорим про фильм «Гарри Поттер и философский камень» с рейтингом 12+. И вообще, если вы смотрели этот фильм, главное помнить моменты, что, во-первых, ты волшебник Гарри, а во-вторых, Левиоса, а не Левиаса.
1: Левиаса.
0: Да, а теперь к правильному ответу. Что же происходило в фильме на отметке 1 час 16 минут и 23 секунды?
1: На этой отметке был чемпионат по квиддичу. Гарри Поттер, напоминаю, тогда впервые вышел в официальный бой.
0: Да, в мерче Хогвартса. А вы можете получить мерч радио Пурга. И сделан, кстати, ртом, насколько я помню. В первой части поймал тот самый снич. Ну что, пришло время узнать победителя. А он у нас есть, точнее, она. И первой, правильно ответившей, стала Надежда. И ей отправляется сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Ну а, конечно же, всем вам за то, что вы участвовали, писали, слушали. Аплодисменты! Поздравляем, и первый счастливый обладатель сувенирной продукции сегодняшнего дня у нас уже найден. Викторина на этом не заканчивается, мы обязательно сыграем еще в следующем часе.

0: Только что мы с вами послушали Ани Лоракс с композицией «С первого взгляда». И вот сейчас поговорим не только про секонд-хенд, но и вообще и про масс-маркет, и торговые центры, и магазины, где можно перекупить одежду. Василис, Арина, было ли такое, что вы заходите куда-то, и вот с первого взгляда, как у Ани Лорак, такие, эта кофточка поедет со мной сегодня?
1: У меня было. Мне кажется, я была сотрудниками радио замечена в толстовке Adidas. Я вообще фанатка Adidas, это мой любимый бренд. Я искренне хочу, чтобы, когда я покину этот бренный мир, меня похоронили в гробу Adidas. Если бы была возможность, я бы вот так была вся в Adidas. Я очень долго искала себе толстовку, потому что я любительница, как говорит моя мама, ходить голодранкой, чтобы у меня вот здесь было на 5 размеров больше. И почему-то толстовка Adidas мне не попадалась на 5 размеров больше, это была моя личная трагедия. А в Москве есть такое замечательное место, Орджоникидзе. Это утиль всех брендов, все, что они не распродали, они отправляют на Орджоникидзе. И совершенно случайно я там в каком-то магазине кроссовок наткнулась на эту толстовку, и там вот заиграли ангельские гимны, разлился божественный свет с потолка. Я поняла, что это оно, это то самое. Вот теперь ношу ее, не снимая.
0: А у тебя?
2: Ну, у меня с одеждой, я так помню, не было подобного. Ангельские ритмы не играли. Но у меня почему-то есть такое на сумке, при том, что их достаточно мало в моем гардеробе, но если она появляется, это что-то достаточно уникальное, необычное. Я бы даже сказала, немножечко нефрское. Но, в принципе, да, есть такое, что я люблю себя немножечко поиграть с вещами.
0: У меня никогда не было, что я зашел бы в магазин какой-то, торговый центр, увидел на витрине, такой, все, хочу. В различных онлайн-магазинах тоже не замечено. Но пару раз я видел на других людях одежду, и я такой, а почему он, а не я в ней сейчас?
2: Надо было подойти к человеку, сказать, и снимай!
0: И отжать, да, как в «Терминаторе», мне нужна твоя одежда и мотоцикл. Будь добр, дальше двигайся, как хочешь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Фонд развития Чукотки подвел итоги 12 лет работы. Как сообщает информагентство «Чукотка», за это время региональная система поддержки предпринимателей помогла запустить 744 проекта на сумму почти 40 миллиардов рублей. Услугами центра «Мой бизнес» воспользовались больше 1000 человек. При участии специалистов в округе появились почти 200 малых и средних предприятий. Центр кредитно-гарантийной поддержки выдал 416 поручительств. Благодаря этому компании привлекли в банках свыше 6 миллиардов рублей. Помощь получили в основном предприниматели из торговли, строительства и сферы услуг. Еще одно направление – это продвижение местной продукции. За 5 лет заключено 8 экспортных контрактов с партнерами из Казахстана, Белоруссии, Индии, Узбекистана и Монголии. Директор фонда Мария Гурина отметила, что организация помогает создавать новые проекты и рабочие места. В ближайших планах – льготные займы для промышленности и расширение присутствия в муниципалитетах. Артефакты древних веков пополнят окружную сокровищницу истории. Археологические находки с острова Идлидля передадут в коллекцию музейного центра. Об этом сообщает информагентство «Чукотка». Исследования проходили в июле. Специалисты Музея Востока и окружного музейного центра обследовали остатки древнего поселения и захоронения на острове, расположенном в 9 километрах от села Нешкан. Памятники относятся к пунукской культуре 6-11 веков и древнечукотским стоянкам 14-15 столетий. Среди находок – антропоморфный гребень, фрагмент ритуального предмета из медвежьего зуба, наконечники гарпунов, обломки керамических сосудов и две костяные мотыги. Кроме того, в 3 километрах от Нешкана археологи обнаружили фрагменты керамики и два элемента женских ножей. Археологи не исследовали остров Идлидля с 1963 года. Таким образом, нынешняя экспедиция стала первой более чем за 60 лет. Россия рассматривает возможность отправки индонезийского космонавта на российском корабле. Об этом заявил посол нашей страны в Джакарте Сергей Толчонов. Тема подготовки кандидата уже прорабатывается между профильными структурами Москвы и Индонезии. При наличии интереса со стороны Джакарты госкорпорация Роскосмос готова к сотрудничеству. Отмечу, что Россия уже имеет опыт отправки космонавтов из других государств – Монголии, Вьетнама и Малайзии. Крупнейший военный парад в истории Польши состоялся в Варшаве в День войска польского. В торжествах принимали участники-союзники по НАТО. В мероприятии были задействованы 1800 военных, свыше 300 единиц наземной техники и 60 самолетов и вертолетов. Главная новинка – это первый полет над столицей американских истребителей F-35A «Хьюзерс». Также зрители увидели танки «Абрамс», «Леопард», системы «Химерс» и комплексы «Патриот». Президент Кароль Навронский присутствовал в Варшаве, а премьер Дональд Туск на морском параде в Гдыне. И в завершении выпуска. Более 2000 антропоморфных роботов примут участие во вторых всемирных соревнованиях в Пекине.

Мероприятие стартует 22 августа на конькобежном стадионе и продлится 5 дней. 666 команд состязаются в 30 спортивных и производственных дисциплинах, а также 21 конкурсе бытовых услуг. Цель соревнований – это ускорить внедрение человекоподобных роботов в производство и повседневную жизнь. В прошлом году в играх участвовали 500 машин из 16 стран. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Друзья, я напоминаю, что сегодня понедельник, начало новой рабочей недели, 17 августа на календаре, 11.07 на часах студийных. Вы слушаете радио «Пургава», микрофона Иван Семиклетов, а также наши прекрасные журналистки из Москвы, из МГУ. Представьтесь, как вас зовут?
1: Меня Арина Буракова, почти как Няня Пушкина. Меня зовут Василиса Невзорова, приятно еще раз познакомиться.
0: Вот, это важно на самом деле представить себя, потому что кто угодно может говорить, что вот этот, нужно выйти и сказать, я, вот она я, слушайте меня. И вы будете слушать в течение часа, нас троих, мы будем обсуждать сегодня всякое интересное, в том числе будем разыгрывать подарки и, конечно же, слушать классную музыку. Предлагаю этим и заняться прямо сейчас.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Яд.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Друзья, важная информация к началу этого часа. Если вдруг вы как-то до работы проскочили быстро на такси, на машине и вообще ничего не поняли, а сейчас вам нужно куда-то там выбраться, или вы хотите погулять во время обеденного перерыва, я не знаю, какие у вас планы, но лучше всегда быть подготовленным и понимать, что нас ждет за окном. Прогноз погоды прямо сейчас и в Билибино. Плюс 5, плюс 8, пасмурно, без осадков.
2: А в Анюйске плюс 6, плюс 8, значительная облачность, тоже без осадков.
1: В Певеке плюс 4, плюс 7, значительная облачность, осадков не будет.
2: На Айоне плюс 3, плюс 5, пасмурно, без осадков.
1: В Эквикиноте тепло, ну, по крайней мере, теплее везде, где мы прочитали только что. Плюс 15, плюс 17, значительная облачность, без осадков.
2: А в Биллингсе, наоборот, достаточно холодно, плюс 5, плюс 7, пасмурно, но без осадков.
1: В Марково плюс 12, плюс 15, значительная облачность, без осадков.
2: В Беринговском плюс 13, плюс 15, облачно, без осадков.
1: А дальше у нас курортные локации. В Проведение плюс 18, плюс 20, значительная облачность, осадков не будет.
2: И в Лаврентии плюс 17, плюс 20, переменная облачность, также без осадков.
1: В Анадыре сегодня облачно, осадков не будет, ветер западный 4 метра в секунду, температура воздуха плюс 15, плюс 17.

0: Реклама на радио Бурга. Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Радио Пурга. Радио
1: Пурга. А мы продолжаем наше экспериментальное утреннее шоу, и на этот раз настала очередь Арины с ее рубрикой «Ворваться в эфир», и я знаю, что она непосредственно связана с Чукоткой.
2: Да, для меня очень важным этапом познания любого места, куда я приезжаю, становятся сказки. Это как-то с детства сохранилась любовь к ним. И вот первым делом, когда я приехала на Чукотку, я начала выяснять, есть ли здесь какой-нибудь эпос. Вообще, первоначальная задумка была найти чукотских монстров и каждый день недели рассказывать слушателям, какой они монстр. Но оказалось, что Чукотка — это настолько светлое место, что монстров здесь нету. Есть общее название просто чудиков, которые приходят в Яранге. Поэтому я занялась изучением сказок. Мне вот коллега с радио Полина поделилась своей книжкой. И теперь я готова поделиться со слушателями сказкой, которую я оттуда подцепила. Называется она «Хозяин озера». Гэнг там в том, что была пожилая пара, мужчина и женщина, и жили они очень плохо и бедно, и в какой-то момент с отчаянием мужчина попросил у хозяина озера, обитающего непосредственно в озере, поделиться рыбой, чтобы вот на этот сезон рыболовства у них было много рыбы, они смогли ее есть, продавать, заготавливать. А взамен он ему под конец рыбного сезона покажет диво дивное животное, которое хозяин озера никогда не видел. Сделка состоялась, наступил конец сезона, и мужчина что-то запамятовал, что он обещал привезти ему зверушку. И в момент, когда хозяин озера как бы очень прямо физически намекнул, что либо зверушка, либо ты, как обычно, в дело вмешалась женщина. Ну, то есть пока жена не взяла все в свои руки, ничего не произошло. Жена героически на четвереньках, задом наперед, ползла к этому озеру, чтобы изобразить эту диковинную зверушку. Во-первых, хочется сказать, что мне невероятно симпатизирует, как чукотский эпос подчеркивает, что из всевозможной Жозефины Павловны спасаются в основном женщины, и без присутствия женщины вот хозяин озера так бы утащил этого мужичка. Во-вторых, я поняла, что я вспоминаю даже несколько таких материковых сказок, на которых я росла, которые чем-то на это похожи. Первое, это, как ни странно, «Колобок». Потому что, насколько я помню, там была завязка тоже в том, что вот есть бабушка, есть дедушка, у них никак не получается со внуками, и вот они у кого-то там что-то просят. А второе, это такое смутное воспоминание из уровня температуры 39. Это был, кажется, советский мультфильм про то, как мужичку надо было заговорить черта, и он там ему вот эту распальцовку кидал, что заяц, орел на орле, заяц, перелететь через море, перескакать, тень обогнать. У меня каждый раз вместо черта заговаривалась я по ту сторону экрана, вот поэтому решила пойти на радио заговаривать зубы уже слушателям.
1: На самом деле, да, сказки различных регионов, это всегда безумно интересно, потому что я сам родом из Омска и вырос на, ну, стандартных сказках, к которым мы привыкли. Это вот тот же «Колобок», «Курочка ряба» и прочее. А когда я переехал на Чукотку и познакомился с местным фольклором и местными сказками, это, конечно же, понимаешь, всю суровость места, в котором ты находишься, потому что там иногда в сказках никто ничего не жалеет вообще, то есть там пошли, если разбираться, то пошли разбираться. Но а в данном контексте, мне кажется, вообще это прекрасная синергия у мужа и жены. Он нарешал рыбы, ну, то есть все хорошо, а она разрулила проблему.
3: Конечно, он нарешал рыбы, но, как всегда, очень часто бывает в сказках, как бы о будущем мы не подумали.
1: Главное, здесь и сейчас, да.
3: Да, здесь и сейчас. Но зато рыбу поели.
1: А чем это не метафора обычной человеческой жизни, вообще несмотря на регионы и место нашего обитания и проживания? Ведь мы прокрастинаторы по сути своей, и мы всегда думаем о том, что будет сейчас, а о каких-то проблемах будет думать я завтрашний. Ведь так же часто бывает. И опять же, она учит этому, что либо ты подумай о будущем, либо найди себе прекрасную супругу, которая.
3: А прокрастинация — это этот монстрик, которому ты говоришь: все будет хорошо,
1: да,
3: мы все
1: рыбы
3: сделаем.
1: Ну что же, я надеюсь, мы в дальнейшем будем погружаться в чукотский фольклор и обсуждать, потому что есть о чем поговорить, есть что послушать и есть что узнать. Если вы не читали чукотские, эскимосские сказки, заполните этот пробел. Там правда есть над чем подумать.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: беспредел. Музыкальный беспредел.
1: Мы обещали вам викторину. Будет она прямо сейчас, потому что Арина сейчас с ручкой в руках на листочке что-то писала, писала, писала, как Пушкин свои письма, наверное, и различные поэмы. И такая, все, я готова. Готова играть с нашими слушателями, что их ждет.
2: Ну, небольшая прелюдия. Я знаю, что многие любят слушать музыку именно за текст и громко об этом говорить, что я слушаю эту песню, потому что у нее такой проникновенный текст. И вот сегодня мы с вами проверим, вообще узнаете ли вы текст песни, если убрать из нее мелодию. Сейчас я перескажу вам общую суть довольно известной русской песни, а вы, дорогие слушатели, попытаетесь угадать, о чем я. Итак, внимательно
1: давайте,
2: слушаем.
1: Прежде чем начнем что делать, я скажу, что ответы мы принимаем на номер Telegram или Max 924-789-2222. И также на скорость первый правильно ответивший у нас сегодня получает подарок.
2: Так и есть. Открываем ушки и слушаем. Девушка с необычным славянским именем из пригорода Москвы испытывает бесконечные и тотальные неудачи в любви на протяжении всей песни.
1: Да, и нам нужно написать, что это за песня и кто ее исполняет.
2: Да.
1: Давай прочитай еще раз, если вдруг кто-то не услышал, и будем слушать другую уже песню, пока ждем ваши ответы.
2: Девушка с необычным, я хочу подчеркнуть, славянским именем из пригорода Москвы испытывает бесконечные и тотальные неудачи в любви.
1: Ждем ваши ответы 924-789-22-22.

0: пришло время узнать правильный ответ. Что же за девушка с необычным славянским именем испытывает неудачи? Кто поет эту песню? Как называется сама композиция? Мы сейчас все узнаем. Арина, рассказывай.
1: Ну, во-первых, та самая девушка с необычным славянским именем – это Прасковья, которая в песне Умы Турман действительно претерпевает бесконечные неудачи в любви. Искренне ей сочувствую, но, может, повезет в игре.
0: Насколько же не подходит слово «претерпевает» вообще к слову «песня»? То есть вы хоть раз какую-нибудь одну песню слышали, где было слово «претерпевает»? Я бы хотел такую услышать.
1: Я претерпеваю неудачи в любви.
0: Это ИИ? Вот там можно такое услышать.
1: Ой, господи, да. Ну, мой голос, конечно, не ИИшный, но могу попробовать. Мне кажется, я могу ожидать чего-то такого от Витаса.
0: Ха!
1: Кстати, он такой, да.
0: Или от Шнура, кстати, там тоже можно.
1: Да, от Шнура можно ожидать всего.
0: Это точно. А что мы ожидали от наших слушателей, это правильных ответов, и мы их получили, но по правилам первый правильно ответивший сегодня получает подарок, сувенирную продукцию от Радио Пурга. И первой у нас сегодня стала Наталья, ей отправляется сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Ну а, конечно же, всем вам аплодисменты! Не претерпевайте неудачи, пусть у вас все будет отлично.

0: Но лето еще не пролетело, но пролетает. Осталось совсем немножечко времени, но наш утренний эфир, правда, действительно пролетел незаметно. Я же говорил вам, главное вот эти первые 5 минут взбодриться, а потом все как по маслу пойдет. Делитесь мнением, как ваш первый утренний эфир. Понравилось, не понравилось? Что-то хотите еще добавить, может быть?
1: Было мало, я это хочу сказать, да, потому что время, как уже говорил Иван, пролетело незаметно, абсолютно. Например, мы сейчас общались, я говорю, ой, ну потом, да, вот можно в следующем часу сделать то-то, а мне говорят, а нет, ну все, лавочка закрывается.
0: Да, потому что после 12 утреннее шоу, не утреннее шоу.
1: Как бы да, уже обед, кушать пора, идем.
2: Мое предложение — это сделать утреннее шоу на весь день, больше ничем не заниматься. Я люблю болтать, меня всегда ставят в ступор, когда надо читать новости, а вот почесать языком — это я за милую душу.
0: Но мы продолжим это делать завтра, вернутся девчонки к нам сюда в эфирную студию, но не только с шоу, но еще и с репортажем. А вот каким и о чем он будет, ну, пока что сохраним такую тайну, интригу, потому что... Ну, мне кажется, многим будет важно и интересно узнать и услышать, потому конечно, что людей, связанных с тем, что нас ждет завтра, очень и очень много. Напомню, что у нас в эфире были вместе со мной Василиса и Арина. Спасибо вам большое. Мы с вами на сегодня прощаемся. Я не прощаюсь. Мы услышимся в следующем часе.
1: Всем пока.
2: Пока.